0: знаю, что ты можно.
1: Други-други.
2: Други-други.
1: Други-други.
2: Други-други.